Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 22 градуса тепла. Сегодня нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозу. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до въезда в Бутово.
2: В Москве 7 часов утра. И первые же утренние новости у Дианы Макеевой.
1: Доброе утро. Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. По словам главы государства, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам президента, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Банк России проведет следующее заседание по ключевой ставке 19 июня. Как считают эксперты, показатель будет снижен до 13,5% годовых. Мигрантов обяжут пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. За уклонение от данной процедуры также вырастут штрафы с 20 тысяч до 50. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За подделку или использование справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет с взысканием в 1 000 000 рублей. Если речь идет о фальсификации справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже, лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Федеральная налоговая служба будет мониторить цены на продукты. В Госдуму внесен законопроект, который позволит налоговой передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках. Речь идет не только о ценах реализации, но и о доходах, расходах и прибыли участников рынка. Это позволит создать систему контроля цен на всех этапах движения продовольствия и быстрее выявлять причины ценовых скачков. По словам экспертов, новый механизм должен автоматически привести к заметному удешевлению продуктов. Россиянам напомнили, какие слова не стоит говорить в разговоре с аферистами. Эксперты рассказали, лучше не произносить фразы «да, подтверждаю и согласен». Злоумышленники могут вырезать эти слова из разговора и использовать их для голосового подтверждения операции. С помощью синтезированной речи отдельные фразы можно собрать в одну. Например, «да, я подтверждаю перевод». Специалисты советуют при подозрительном звонке ничего не объяснять, достаточно сразу положить трубку.
2: Диана, ты закончила новости?
1: Да.
2: Подтверждаю. Согласна, да?

0: С добрым утром, друзья. Всем большой-большой привет. Вот так мы начинаем четверг, потому что неделя была короткой, всего 4 рабочих дня, и впереди большой-большой государственный праздник. Главный государственный праздник, наверное,
1: и три
0: выходных дня. А еще, конечно, море прекрасной музыки, игры и все, ради чего мы здесь с вами собрались пообщаться.
1: Конечно, вы заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Я уверена, вам будет что сказать. Итак, завтра День России. И сегодня мы говорим о том, что в нашей стране вот лично для вас самое лучшее. Может быть, природа, может быть, люди, может быть, культура, может быть, услуги, может быть, девушки.
0: Еда.
1: Еда, опять же, конечно. В общем, что делает Россию любимой для вас, пишите, мы будем озвучивать.

0: Мадонна с утра, это очень хорошо. Майлз Уэй на радио 7 на 7 холмах, 7.11 точное столичное. И вроде бы ночь прошедшая и утро раннее. Майлз Уэй очень далеко-далеко от нас. Но мы могли что-то с вами пропустить. Что проспали, сейчас расскажет Света.
1: Вчера было очень много инфоповодов, и давайте я буду коротко о каждом. Ну, во-первых, в сети вирусится видео, на котором самец гориллы серьезно размышляет после ссоры с возлюбленной.
0: Ты видел? Это просто
1: это
0: мужчина, да?
1: Да, шедеврально. Мимика, эмоции, то, как он на себе, вот на подбородке волосы рвет. Это и забавно, и на самом деле очень интересно с точки зрения, как же они на нас похожи.
0: Скорее всего, мы на них, ну ладно.
1: Ну ладно, хорошо. Так, проходила новость, мол, был опрос, и оказывается, треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без машины, Дим. Все.
0: У меня даже швейной нет.
1: Ну, в общем, 46% надеются, что авто появится со временем, и лишь 21% готовы встречаться с мужчиной без машины. Причины не указаны, просто вот проходило одной строкой, и многие в сети это все обсуждали.
0: А это где, в каких регионах указано?
1: Указано в России.
0: В России?
1: Во всех, да.
0: Возьми, пожалуйста, у тебя нет машины, ты, что я с тобой, 4 часа в пробке на шоссе энтузиастов не постою, что ли? Ой, нет, ты мне не нужен такой.
1: Ладно. Телеведущий Джереми Кларксон, если мы продолжаем на автомобильную тему, то давайте так. Запустил социальную сеть, серьезно, абсолютно. И, в общем, в новой соцсети владельцы хозяйств, дач и так далее смогут делиться контентом о своей жизни. Продавать продукцию, приглашать гостей. Через сервис можно будет записаться на уборку урожая, экскурсии, дегустации и даже забронировать домик на ферме. В общем, для садоводов он сделал эту соцсеть. Ты представляешь, как человека перекинуло?
0: От гоночных автомобилей, да. Сразу сюда. А теперь еще, если наши прознают, готовьтесь, там будут споры на квасе или на кефире. Редис добавлять или лучше не надо. Или там, может быть, вообще альтернатива.

0: нативно как-то сделать.
1: Да. Так, Mortal Kombat 2 появился в онлайн кинотеатрах, причем в хорошем качестве, говорят. Но новое кино по мотивам культовой серии видеоигр не особо сошло критикам, а вот обычные зрители говорят, мол, ничего так можно.

0: И что можете приобрести?
1: Детям.
0: Ну, можно и детям. Ну, я уж не знаю, там, кому как повезет. Так, ну, еще одну можно добавить?
2: А у нас какого материала?
0: Хороший вопрос.
2: Может, ты представьте, бархатный надувной круг. Я бы хотел. Ты плаваешь, у тебя бархатный надувной круг ловит. Он даже звучит хорошо.
0: Мне нравится, да. И еще одну штучку тоже вот коротенечко расскажу. В Пакистане, оказывается, на машины массово клеят наклейки японских иероглифов. В общем, что происходит? Местные верят, что так авто становится надежнее, потому что Япония равно качество.
2: Качество.
0: Класс, скажи.
1: Отлично.
2: Ну, АвтоВАЗ, вы знаете, что делать.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энрике Иглесиас и его «It Must Be Love» на Радио 7 на Семи Холмах. 7.20 в столице. Ну и что сегодня вас ждет? Любовь, работа, а может быть просто отдых? Об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня ощутят, что один из проектов или одно из направлений требует полного пересмотра подхода. Овны, львы, стрельцы, держите в голове, что старые методы уже не дадут нужного результата.
0: Знаки Земли столкнутся с выбором, где придется пожертвовать одним из удобных вариантов ради более перспективного. Тельцы, Девы и Козероги, решение будет непростым, но важным.
2: Знаки Воздуха получат неожиданное предложение о сотрудничестве от человека, с которым ранее почти не общались. Близнецы, Весы и Водолеи стоят внимания. Желательно оценить все риски.
0: А вот знаки воды заметят, что их слова и действия начинают оказывать большее влияние на окружающих, нежели обычно. Раки, скорпионы и рыбы, используйте эту новую власть осторожно.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
1: Радио 7.
5: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Шакин Блю и Винос, конечно же, на Радио 7 на Семи Холмах. И впереди та музыка, где вы будете говорить, да, конечно же, это же снова это. Да, это The Weeknd совсем скоро с нами. А еще абсолютная классика от Roxette.

0: И уже через пару минут Лемар. Семь двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение столичные новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Режим работы социальных учреждений в Москве изменится в период длинных выходных в честь Дня России. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Взрослые и детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме. При этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. Центры госуслуг не работают только 12 июня. В остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно.

0: Настоящий летний зной. В этой связи москвичам напомнили об основных правилах поведения у водоемов. Купаться нужно только в специально оборудованных местах и не игнорировать предупреждающие знаки. Особенно внимательно спасатели просят следить за детьми. Их нельзя оставлять без присмотра рядом с водоемами и отпускать купаться одних, даже с кругами или нарукавниками. Также не стоит заплывать за буйки, подплывать к судам. В жару в МЧС также советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей, носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и отказаться от интенсивных занятий спортом. В случае необходимости нужно звонить по номерам 101 или 112. Сегодня в российской столице обещают до 32 градусов тепла. В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Вместе с влюбленными там смогут находиться и их близкие. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Бонусом к необычной регистрации идет шикарная панорама. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи холмах.
1: Радио 7.

0: Roxette, It Must Have Been Love на Радио 7 на Семи Холмах. Чудесный шведский дуэт. Но мы давайте-ка из Швеции перенесемся в Россию. Завтра великий государственный праздник, друзья. И в связи с этим будем признаваться в любви нашей прекрасной стране.
1: Спрашиваем у вас сегодня лично для вас, что самое лучшее у нас в стране. И Дмитрий пишет, в России лучшие радиоведущие. Это не ты писал, нет, другой Дмитрий.
0: Да даже если я.
1: Ну ладно, смотри, что дальше пишет. Слушал радио других стран, ничего не понятно. А здесь смотри, да, очень хорошо, очень.
0: Заявка на победу, Дим, прямо с утра, молодец. Алексей, доброе утро, Дима и Света. Вопрос пишет сложный, но для меня здесь все сразу. Природа, вот эти наши поля, реки, озера, культура, искусство. Это гордость вообще и за предков, и за страну. Пишет, правда, немного все подпортил развал СССР. Тут и мои родители, и моя семья. Я тут родился и вырос, можно много чего перечислять, но другой родины я для себя не представляю.
1: Да, сегодня будет как-то...
0: патриотично.
1: Как-то, да, видимо.
0: Некоторые комментарии будем читать стоя.
1: Хорошо. Так, Fox Witch пишет нам. Доброе утро.

0: утро. Интересная тема. Любовь к России, конечно же, природа. Когда ты выходишь вечером к Волге, ощущаешь возможность посмотреть на бескрайний простор и почувствовать спокойствие. Ну и люди, конечно, на первый взгляд хмурые и злые. Но приходишь в гости... Оп! И не замечаешь, как за разговорами обо всем на свете сидите на кухне до 3 часов ночи. В общем, любовь к России – просто чувство, что ты дома.
1: Да, прекрасно. Так, ну, знаете, немного ветка уходит в другую сторону. Это Мария пишет. Для меня самое лучшее в нашей стране однозначно искусство. Классический балет, классический театр, Пушкин и Чайковский. Да, а из современного, Мария, что бы вы написали?
0: Ой, там тоже можно много перечислить, серьезно. Ладно, Свет пишет. Вот почему-то не Света, а Свет наш яркий. Раньше я просто бредила переездом. А сейчас я понимаю, что самые добрые люди, самые красивые женщины, самые мужественные мужчины и самое лучшее долгожданное лето только в нашей стране.
1: О, про лето долгожданное, это знаете, вообще... Я как подумаю, что, например, кончится лето, все, мне становится
0: не весело.
1: Все, что вам нравится в нашей прекрасной стране, друзья, рассказывайте в соцсетях, Радио 7, где угодно пишите, мы все мониторим. А если где-то что-то притормаживает, ВКонтакте работает безупречно, оставляйте комментарии автору самого лучшего и самого патриотичного комментария на тему, что в нашей стране самое замечательное. В финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну а минут через 5-7 отправимся в путешествие во времени и в интернете.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Weeknd, его Blinding Lights на радио 7 на Семи Холмах. Как и обещали, поехали назад на 10 лет. Да, послушаем, посмотрим, о чем писала сеть именно в этот день, 11 июня 2016 года, что было примечательного. Ну, во-первых, опять же, может быть, это такой вариант поздравлений, да, в этот день Род Стюарт стал сэром. Королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарское звание. А Рода Стюарта, ну, вдруг кто-то не слышал. Мне кажется, более английского певца не бывает. Вот Род Стюарт, он выглядит как англичанин настоящий, поет как англичанин, и песни у него прям все английские.
1: Сэр, в общем,
0: Род Стюарт, да, извините. Так вот, еще в этот список вошло там более 1500 человек, еще и футболист английской сборной Алан Ширер тоже получил рыцарское звание в этот день. То есть, представляете, да?
1: Прекрасно,
0: все у них было.
1: Да.
0: И песни попели, и футбол поиграли. Чисто английская такая новость. Ну и теперь наша новость такая, знаете, чтобы с гордостью. На всякий случай напоминаю, я просто специально проверил. 11 июня 2016 года курс доллара был 66 рублей за доллар. Сейчас 71 рубль, ну как бы официально.
1: Небольшая разница.
0: Так вот, стоимость самого дорогого авиабилета, который приобретал россиянин на трехдневные выходные, ну, захотел полететь отдохнуть, составила 230 тысяч рублей.
1: Так.
0: Перелет в обе страны.
1: Ну,
0: он полетел за эти... на три дня.
1: Ладно, держим в голове, да, что это не на неделю.
0: Итак, на три дня он полетел из Санкт-Петербурга на остров Самуи в Таиланд.
1: Ага. Лететь 8 часов.
0: Свет,
1: серьезно?
0: Там еще, послушай, ты прилетаешь в аэропорт Суварнабхуми, и оттуда еще отдельный рейс на Самуи. То есть это не просто так прилететь напрямую. Вторым по дороговизне стал билет на рейс Нижний Новгород-Прага, 173 тысячи рублей. Все это, еще раз напомним, три дня. Вот люди летели отдыхать просто на праздники. Ну и на третье место перелет по маршруту Москва-Сантьяго, 150 тысяч рублей. В Чили, соответственно, человек летел.
1: Да...
0: Представляете, да? Угу. Но причем это еще не самое главное. На майские праздники наши люди летали гораздо дороже. 700 тысяч рублей вот один из человеков наших гордых попутешествовал. Ну и средняя стоимость авиабилетов тогда была, вот чтобы по России полетать на три дня, около 17 тысяч рублей.
1: 17?
0: Да. Ну а что, подожди, сейчас, друзья, кто-то же из вас вот на выходные куда-то летит, да? Вот где-то
1: отдохнуть. Я смотрела,

0: Красивые места, скажи.
1: Билеты в Минск. Это было где-то около 30 тысяч туда-обратно.
0: Авиабилеты.
1: На три дня. Да. Угу. В Санкт-Петербург около 30. И Нижний Новгород около 17, но лететь 50 минут.
0: Смотрите, это я смял эти новости. Все, было интересно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через 15 минут мы будем играть. Впереди реверсивное движение. Если вы хотите поучаствовать, пожалуйста, прямо сейчас заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик в правом верхнем углу экрана. Что за приз? Пригласительный на две персоны в государственный кремлевский дворец на балет. Билеты будут вашими. Сайт radio7.ru. Ждем всех и каждого. До конца этого часа танцевальная коллекция. Радио 7. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятно!

0: Минутная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
0: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Москве 8 часов утра. И в студии Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Строковые пенсии по старости и часть досрочных пенсий в России планируется назначать без личного обращения граждан. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд. Документ опубликован ведомством для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. Отмечается, что решение о назначении пенсии соцфонд будет принимать автоматически на основании сведений, которые имеются в государственных информационных системах. Речь идет в том числе о данных о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и информации, подтверждающей право на досрочное назначение выплат. Депутаты Госдумы доработали законопроект о жилищных вкладах. Запустить новый механизм планируют с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей. У россиян сегодня сокращенный рабочий день. Это четверг, 11 июня, предпраздничный рабочий день. Он сокращен на 1 час. На зарплату это никак не повлияет. Завтра начнутся трехдневные выходные с 12 июня по 14 июня из-за празднования Дня России. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян только в ноябре. Работать будет 2 и 3 числа, а затем 5 и 6 ноября. День народного единства выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделена на 2 части. И в продолжение темы. Рабочий день в жару может быть сокращен на 4 часа, если в офисе нет кондиционера. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, чтобы не перекрываться при труде, на улице с температурой воздуха 32,5 градуса нужно прерываться на 10-минутный отдых каждые 15-20 минут. Людям в спецодежде для защиты от теплового излучения можно работать при таких условиях не более 4-5 часов. Если же таких защитных мер нет, то только 1,5-2 часа. Ранее сообщалось, что офисные сотрудники могут перевестись на удаленку, если в офисе температура составляет 28 градусов и нет кондиционера.
2: Лайфхак вам, друзья. В общем, помните, как чтобы в школу не ходить, нагревали термометры, да? Вы можете тоже нагреть. Ну, на этот раз
3: у нас 21 сейчас, я посмотрела.
2: 21.
3: Поднимаем?
2: Продолжаем работать?
1: Посижу у вас подольше.
2: Ой, котята, нам ли жаловаться на нашу работу?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: 11 июня на календаре, 21 градус в студии Радио 7. Приветствуем всех, каждого и вас лично. Здравствуйте, друзья. Впереди новый час, где много хорошей музыки. Разумеется, игра «Реверсивное движение». Кто-то из вас заберет билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец. Если вы до сих пор не оставили заявку на сайте radio7.ru, сделайте это сейчас. Вдруг именно ваша заявка окажется 7-й. Ну и, конечно, наша тема в преддверии государственного праздника.
3: Да, мы завтра будем отмечать День России, а сегодня отмечаем, что в России хорошо. Я вот, кстати, от себя могу сказать, что когда появились госуслуги у нас в стране,
2: поддерживаю,
3: все, жизнь заиграла новыми красками.
2: МФЦ.
3: Что, да, нигде в мире нет такого сервиса, вот что касается вот этого документооборота и так далее. Спасибо большое, что это есть. Ну, а вы, друзья, можете отметить что-то свое. Возможно, природу, возможно, людей, возможно, еще что-то вот уникальное, что нравится именно вам. Заходите в наши соцсети, пишите, будем озвучивать.

0: Boston, You Open My Eyes на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас открываем глаза, смотрим шире по сторонам и говорим, а что же в нашей стране самое-самое замечательное. Отправляемся в соцсети за вашими комментариями. Кстати, 8:07 в российской столице.
1: Вот если попросить искусственный интеллект собрать, ну, такую...
0: Стереотипы?
1: Да, да, ну, нет, не стереотипы. Я попросила набрать вот лидеров рынка, ну, лучших сервисов в России. Что вообще люди
0: сервис,
1: отмечали,
0: ага.
1: Да. Так вот, люди говорили, что лучшее на стране это, собственно, такси и доставка еды, потому что действительно, вот что касается еды и так далее, далеко не везде тебе привезут латте на каком-нибудь молоке за 8 минут. Ну, где-нибудь в Стамбуле. Попробуйте, закажите. Будете ждать очень долго. Маркетплейсы хвалят и то, как все это работает, и насколько много этих пунктов и так далее. Банкинг и финансы также были названы. Ну, потому что приложения удобные. Ну, правда, ну, в самом деле, это же чудо какое-то. Ну, конечно, вот еще раз, прям отдельным пунктом, там не доставка еды, а уже доставка продуктов. Ну, то есть тот самый момент, когда тебе нужно никуда ехать, не нужно тащить эти огромные бутылки с водой или тяжелую картошку. Все тебе принесут. Принесут, причем сделают это довольно быстро и удобно. Вот.
0: Ну, это мы сейчас про 2026 год говорим непосредственно, да? Потому
1: ну,
0: что
1: конечно.
0: Технологии здесь. А теперь давайте по классике пойдем. Так, Арина пишет. Я считаю, что в нашей стране все-таки самое лучшее искусство. Все, вот больше, ну, понятно, есть много разных подразделов всего, но искусство. Неважно, какое, я так понимаю, изобразительное, там, театральное.
1: Да все прекрасно.
0: Хорошо,
1: да.
0: Согласна с вами.
1: Так, извините, так написано. Вовчика. Конечно, природа. Люди что-то иногда такое творят. Не все, но часть из них точно.

0: Владимир, обидел кто? Ну вы же хотя бы расскажите, что случилось? Что случилось? Мы сейчас, ну, как бы, порицать будем на всю страну и так далее. Но природа, да, у нас, конечно, прекрасна. Так, Людмила пишет. Плюс ко всему сказанному добавлю, что горжусь нашей столицей. Москва великолепна во всех отношениях. Чистая, красивая, удобная. Что бы там ни говорили москвичи. Да, и мой маленький городок тоже прекрасен. Жаль, Людмила, вы не указали, какой. Потому что действительно, и маленькие города чудесные, и столицы прекрасны. А Санкт-Петербург? М?
1: А?
0: А Владивосток?
1: О! М? Сейчас мы будем только гласные произносить. Юрий пишет, в России самое лучшее, это, конечно, люди. За всю историю менялись и правители, и общественно-экономические формации, и прочее. А люди всегда оставались теми самыми русскими людьми с человеческим отношением друг к другу в основной массе. Поэтому мы и живучи. И только, пишет он, москвичей. Испортил квартирный вопрос. Блестяще,
0: спасибо.
1: Юр, блестяще.
0: Спасибо большое, да. Спасибо вам, спасибо. Так, доброе утро. Отличная тема. В России прекрасно все, даже то, что не кажется прекрасным нам изнутри. У меня директор француженка, и она даже получила в прошлом году российское гражданство, чтобы, ну, сбегать сюда из Парижа от семьи. Она очень хвалит наших мужчин. Представляешь, семья в Париже, а мужчин российских хвалит. Погоди, ну все нормально. Она была в приятном шоке, что наши мужчины молча помогают с багажом и чемоданами, что для нас, избалованных российских женщин, уже норма.
1: Это да, еще говорят, нет у нас мужчин, вот мне бы француза, да, некоторые говорят.
0: Они худенькие слишком.
1: Депардье-то, конечно, тебя поддержит. Да. Да, друзья, ждем ваши комментарии, оставляйте их в наших соцсетях, рассказывайте, что в нашей стране самое замечательное, помимо игры «Реверсивное движение».
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Уитни Хьюстон, разумеется, королева I'm Every Woman. Ну и сейчас еще одна королева из Королева будет с нами на связи. Поехали.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Так, у нас Светлана волнуется, потому что играет впервые. Светлана, доброе утро.
3: Доброе утро вам всем.
2: Ой, спасибо большое, настроение хорошее, это правильный настрой. Так.
3: Ну, немного волнительно.
0: Спокойно. Вы сказали, что вы сейчас с утра приехали из Королёва, гуляете по ВДНХ. Вот сейчас между прогулками...
3: Ну, почти гуляю, да.
0: Почти, да. И вот в перерыве между прогулками вы сейчас возьмете и заберете билеты в Государственный Кремлевский дворец. Мы это сделаем?
3: Я с удовольствием.
2: Хорошо. Но погодите, у нас же все-таки завтра День России. И мы сегодня спрашиваем у всех наших слушателей, у всей нашей аудитории, а вот за что особенно вы любите свою страну и что в ней цените? Вот что самое-самое у нас?
3: Ой! Что Россию не любить?
2: Ну, я не знаю, может, вы природу
3: прекрасно.
2: Больше любите? Что она прекрасна?
3: Прекрасно, очень красивая природа. Я вот недавно побывала в Мурманске. Какой же это красивый город и какой там Кольский полуостров. Это просто невероятно.
2: Но прохладно.
3: У нас очень
0: Кирка. И полярная, очень и полярная ночь.
2: Ну-ка, не, и полярный день. Да. Слышь, работаешь целый
3: полярный
2: день.
3: Полярный день, кстати, я попала на полярный день.
0: Понравилось?
3: 4/7 просто очень. Очень.
0: Ну
3: очень.
0: Здорово.
3: Всем советую.
0: Советуете?
3: Да.
0: Мурманчане, очень. Будем собираться. Друзья, ну теперь давайте все-таки играть. Итак, Светлана, дорогой вы наш человек, у нас для вас три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Все связано с нашей сегодняшней темой. Света читает их для вас наоборот. Вы их воспроизводите в оригинале и в случае успеха забираете билеты в Государственный Кремлевский дворец.
2: Лёро. Как-то по-французски
0: классно,
2: звучит. Да. Лёро. Лёро.
0: Лёро.
2: Лёро, вот оно там летает.
0: Вы это Лёро видите? Лёро, да.
2: Да, разворачивайте слово, и получится...
3: Орёл, что ли?
0: Дукай,
2: да,
0: ну...
2: шикарно.
0: Герб наш видели, ну.
2: Угу.
0: Второе слово.
2: Оглов. Издали.
0: Свет, скажи еще раз.
2: Оглов.
3: Аглов. Волга.
0: Ну, конечно.
2: Она самая.
0: И последнее слово.
2: Ой, сегодня очень просто, да. Анидор.
0: Сеньор Анидор.
2: Тима.
3: Анидор.
0: Да.
2: Это...
3: Родина?
0: Да.
2: Моя! Есть.
3: Ура.
2: Прекрасный дебют, отличный, супер сыграли. И вы получаете, Светлана, два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 21 июня на главной сцене страны балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет». Браво!
0: Ура!
3: Большое с наступающим вас праздником, Днем России!
0: Спасибо и вас, Светлана. Друзья, вы, кстати, могли загадать желание. Вот Светлана, на связи Светлана. Пожалуйста, загадывайте, что хотите. Как, ну, я хочу праздники классно провести. Надеюсь, все сбудется. А все и в любом случае сбудется. И у вас все сбудется, когда мы будем через час играть уже в поисковую строку. Заявки можете оставлять прямо сейчас на сайте radio7.ru. И сыграйте вот так же блестяще, как Светлана из города Королёв.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Тедди Свимс и вот The Door на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди, друзья? Зажигательнейший хит от Донны Саммер, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в российской столице. С добрым утром!
1: Реклама. Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nafta.com.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-2820.
2: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
4: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

Ой, это, конечно, песня для вечера перед длинными выходными, а не с утра. Хотя и с утра звучит замечательно, потому что, ну, это хит на все времена. Donna Summer, ее Hot Stuff на радио 7 на 7 холмах. Далее. Хит такого же уровня совершенно Wham! И еще совсем скоро с нами Джесси Джей.

0: Ну и надо же что-то про любовь, правда? Через пару минут лучше не бывает. Savage Garden. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: А сейчас Диана Макеева и новости Москвы.
2: Доброе утро. Москва строит будущее. В Щербинке появится новый технопарк. Началось строительство Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». Объект включен в программу стимулирования создания мест приложения труда. Он обеспечит работой свыше 1300 человек. Город выделил инвестору 2 земельных участка площадью больше 2 гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского. Договоры аренды заключены на 5 лет. За это время инвестор должен построить технопарк и ввести его в эксплуатацию, рассказал мэр Сергей Собянин. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели. До плюс 32 разогреется воздух в столице сегодня. Возможно, гроза. Похолодание придет на следующей неделе. Температура заметно снизится, будут лить дожди. При этом воздух в субботу успеет прогреться до 28 градусов. В ночь на воскресенье термометры покажут 11-16.

0: днем 19-24 градуса. Дожди не прекратятся до 21 июня. Влажность воздуха в отдельные дни будет достигать 90%. Парковки в Москве станут бесплатными на двое суток в честь Дня России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, оставить машину будет проще в пятницу и субботу 12 и 13 июня. Глава города уточнил, что послабления коснутся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работу в обычном режиме. Сегодня короткий рабочий день, напоминает столичный Дептранс. Разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Будьте внимательны. О том, что происходит на столичных дорогах прямо сейчас, расскажу далее. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шарико-Подшипниковской улицы до Нижегородской улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

0: это Джесси Джейс Прайс Так на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, что самое ценное в нашей стране, что самое прекрасное в огромной стране с прекрасным названием Россия. Рассказывайте об этом в наших соцсетях. Завтра 12 июня. Автору лучшего комментария – прекрасный подарок от Радио 7.
1: Кстати, многие говорили, что русский язык – это наше достояние.
0: Да.
1: И у нас имеется наше тоже достояние – эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас очень короткий вопрос от Ирины из Москвы. Времяпровождение или времяпрепровождение?
4: Вопрос короткий, а слово длинное.
1: Да,
4: особенно.
1: Да, оба.
4: Да. И вот чем длиннее, тем эталоннее, тем предпочтительнее в данном случае. Времяпровождение – разговорный вариант. Но понятно, что сложное слово «времяпрепровождение» старославянского происхождения, такой книжный исходно слово. И, конечно, русский язык такого не любит. И понятно, что в разговорной речи лишний слог выпал, лишняя приставка. Угу. Тем более, что проводить время, времяпровождение. Зачем там это старославянское «пре»? А решила народная разговорная речь. Поэтому вот и получился более короткий вариант времяпровождения, но он все-таки дается в словарях как разговорный, а нейтральный, тем более там в

0: письменной речи, тем более в официальной речи, все-таки время препровождения.
1: Полезное время препровождения — задавать вопросы Владимиру Пахомову. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свой вопрос отправляйте.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Это все ритмы выходных. Чувствуете, они приближаются. Wham! Wake me up before you go-go на Радио 7. Но, друзья, какими будут наши грядущие выходные? Что это будет за уикенд? Готовьтесь, особенно дамы.
1: Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».
0: Да, вы прекрасно знаете, что под эти песни вам захочется дерзко постучать каблуками по асфальту и посекретничать с лучшими подругами.
2: О, да.
0: Мы будем включать истинный ритм Манхэттена, друзья. Подруги. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». И в эти выходные будем погружаться в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядывать за кулисы культового проекта. Только на Радио 7.
2: За 6 сезонов проекта исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер сменила на экране более 1000 дизайнерских образов. Благодарить за них стоит фотографа Патрика Демаршелье и культового, просто культового стилиста Патрицио Филда. Дуэт не боялся эклектичных образов и смело миксовал высокую моду от Dior и Versace с винтажными выходками и находками на блошиных рынках. Например, знаменитая пачка Кэрри Брэдшоу из открывающей заставки была найдена именно на барахолке. Помните, такая пышная, розового цвета? Сериал запустил мировую манию на сумки-багеты, платье-комбинации и туфли Манола Бланик. При этом за всю историю сериала лишь один образ был повторен дважды. В самом финале Кэрри снова надевает шубку из первой серии.
0: И все это, друзья, на грядущих выходах.
1: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

0: Anastasia, I'm Out Love на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через 20 минут мы будем играть в поисковую строку. И я пока не скажу, какой подарок вас ждет. Мы со Светой сняли только что видео. Сейчас оно появится в наших соцсетях. И как раз узнаете, что это за приз. Кстати, в новостях тоже пару слов Диана Макеева скажет. Как поучаствовать? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою заявку на игру оставляйте. 8.51 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Всех с добрым утром!
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе

0: В радость,
1: в богатстве. Условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Москве 9 часов утра.

0: студии Диана Макеева с утренним новостями. Поприветствуем.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили разрешить покупку российских авто и ремонт жилья на материнский капитал. Парламентарии считают, такие возможности нужны семьям, а многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых, третьих детей, сделать его прогрессивным. Пусть выплаты на первых детей остаются прежними, но на вторых их нужно повысить до 1 000 000 рублей, на третьих — до 1,5. Тогда у граждан будет больше возможностей для покупки жилья, уверены депутаты. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. «Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем», — заявил он. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре сообщили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык — это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Завтра в столице ожидается 30-градусная жара, к вечеру, возможно, гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года. Тогда было около 31 градуса. Метеоролог добавил, что в выходные над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт с грозами, который принесет до 40 миллиметров осадков, а это почти половина месячной нормы. Тишковец уточнил, что в субботу в дневные часы в Москве будет около плюс 28, а в воскресенье максимальная температура составит плюс 24 градуса. Нобелевский лауреат по литературе Мо Янь посетил Россию. Один из самых известных современных китайских писателей принял участие в автограф-сессиях, встретился с читателями и журналистами. Во время встреч писатель рассказывал о влиянии русской литературы на свое творчество, отдельно отмечая восхищение Михаилом Шолоховым, Львом Толстым, Михаилом Булгаковым и другими отечественными писателями. Журналисты «Радио 7» тоже побывали на встрече с Мо Янем и отстояли свою очередь за автографом мирно, культурно и без петербургских сюжетных обострений. Все ради того, чтобы подарить книгу с подписью писателя слушателям.
0: Да, друзья, через 10-15 минут кто-то из вас станет обладателем книги. Именно Мо Яня, «Чесночные баллады», она называется, книги с автографом. Мы разыграем ее в поисковой строке. Диана, спасибо. До встречи в следующем выпуске новостей.
2: Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья. 11 июня на календаре. Продолжается предпраздничное утро на Семи Холмах с замечательной музыкой, с играми. Как я уже сказал, поисковая строка совсем скоро. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, самая патриотичная тема.
3: Ну да, сегодня так уж выходит, по-другому никак, как говорится. Итак, заходите в социальные сети, наши любые. Вот где удобнее, там и пишите. А, кстати, про книгу мы вам кружочек в телеграм-канале сняли. Можете зайти посмотреть. У нас с Димой сегодня даже одежда смычилась. Как-то мы так не готовились, но получилось красиво. Тема. Чуть-чуть не ушла мыслью. Сегодня мы говорим о том, что в нашей стране лично для вас, друзья, является самым лучшим. Вот подумайте секунду, две, три. Напишите, пожалуйста, а мы с удовольствием будем озвучивать.

0: Тинка Шебмами и Desert Rose на Радио 7 на Семи Холмах. Прямо сейчас ваши комментарии очень красивые. Просто на всю страну и про страну.
1: Причем, как уже говорили, это могут быть абсолютно разные категории. Ну, то есть, что-то помельче, что-то побольше и так далее, и так далее. Дарья пишет, в нашей стране, сейчас девочки поймут и абсолютно точно согласятся, самые лучшие мастера в сфере красоты. Мастера маникюра, колористы по волосам. Да, тату-мастера и прочее. Это уже на самом деле доказанный факт. И это правда факт. Потому что в интернете разлетаются ролики, где сравнивают работы наших мастеров, да, и мастеров в других странах. Ребята, это небо и земля. Просто небо и земля. Девочки, которые делают нас красивыми, спасибо вам большое.
0: Какое тонкое замечание, удивительно. Ну, мужчины бы никогда об этом не подумали, просто это понятно. Наталья пишет, для меня самое лучшее – это добрососедство и возможность без визы для стран Евразийского Союза прилететь, приехать, погостить у родственников, которые, например, живут в Тамбове. Российские соцсети замечательные, которые позволяют общаться с коллегами, одноклассниками и друзьями, которые, опять же, разъехались по всей стране. Самое лучшее любимое – это краски Невской палитры. Вкусные российские гостинцы, которые привозят родственники. Наталья из Алматы, между прочим.
1: Краски Невская палитра, как красиво, как поэтично.
0: Шоколад.
1: Вот он язык.
0: Пастила. И еще пишет она, питерский фарфор. Самый лучший. Мне его еще и бабушка Аня привозила в 90-е. И он до сих пор в отличном состоянии.
1: Прекрасный комментарий.
0: Заявка на победу, хорошо.
1: Да, самое лучшее в нашей стране язык. Как хорошо, что все говорят на русском языке, не надо учить другой.
0: Все понятно, да?
1: Но и менталитет. Понимаем друг друга с полуслова, полувзгляда.
0: Ой, вот это про язык, знаете, когда наши, особенно пилоты, летят, да?
2: Ladies and gentlemen, it's Captain speaking. Вы на...
0: Ничего не понятно совершенно. Потом он то же самое начинает говорить на русском, и еще более непонятно. Удивительно.
1: Есть
0: просто.
1: Такое. Юля пишет, доброго, прекрасного дня. В России самые лучшие, кроме вышеперечисленного, а в соцсетях у нас уже много комментариев. Наш меткий юмор. Обожаю просто. Поставлю 100%. Я
0: русский юмор великолепен. Вот нет ничего. Особенно черный. Я так люблю. Это просто...

0: Юля пишет: люди делают любую страну, поэтому только наши люди. Наш характер, желание, стремление, как мы идем к своим целям. Смелый, порядочный, терпеливый, справедливый народ. Мы страну делаем, и мы будем стараться делать ее еще лучше. Может, это пафосно звучит, но это просто логика и правда. С наступающим праздником, наши люди. Сильно, Юль, прекрасно.
1: Спасибо.
0: Паузу возьмем.
1: Что, ну давай, да.
0: Давайте. У нас впереди розыгрыш, друзья, в поисковой строке. Книга лауреата Нобелевской премии «Мой Янь». Чесночные баллады. Кто из вас ее заберет, узнаете через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Асиана и ее Cry Cry на радио 7 на 7 холмах. В столице 9 часов 13 минут. Как всегда в это время играем в поисковую строку.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Записывайте, что нужно сделать, чтобы сыграть с нами. Нужно на самом деле просто зайти на сайт Радио 7, там есть форма конверта в правом верхнем углу. Оставляете заявку, если она оказывается седьмой, то вуаля, мы вам перезваниваем. Сейчас звоним в Ессентуки, да?
0: Ессентуки, Сергей с нами. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе, как поживаете?
3: Да, неплохо.
2: Хорошо.
3: В отпуске нахожусь.
0: О, это славно. Мы вас поздравляем.
2: Полтора месяца ждать.
0: Мы вам завидуем по-доброму.
2: Да.
0: Сергей, для начала по теме, что в нашей стране самое замечательное, как вы думаете?
3: Ну, это, конечно, природа наша.
2: Точно.
0: В Ессентуках-то понятно.
3: Я тоже живу в прекрасном месте.
0: Ага.
3: Тоже живу в прекрасном месте. Так, Кавказские минеральные воды, рядом Кавказские горы.
2: Все, уговорили, выезжаю.
3: Вы, конечно,
2: всего хорошего,
3: люди.
2: Ребята.
0: Ну и, конечно, наши люди. Слушайте, все об этом пишут, что действительно вот люди, это наши.

0: какого вопроса все это начинается?
1: Третий, извините, пропал, не расслышал.
2: Тепло зимой. Так, но тут правда...
1: Где
2: Россия?
0: Ой, ну проще простого, я согласен.
2: Все? Да? Вот и сыграли? Вот и все? Да как же так-то? Ну как? Это же... Очень быстрая игра, очень быстрая игра. Зато вы теперь у нас уникальный человек, потому что только у вас... Ну ладно, хорошо, не только. Но все-таки в малом количестве, конечно, есть подписанные книги «Мой Янь в России», и одна из них достается именно вам, и наши аплодисменты.
0: И синтуки полетит книга.
2: Да, да. Книга.
1: Я очень рад, спасибо. Но. Очень рад.
0: Слушайте, какой довольный человек, это прямо слышно. Спасибо вам большое.
2: Да, да. Нобелевский лауреат по литературе подписал книгу. Еще бы, не радоваться, конечно.
0: Наши поздравления, Сергей, с наступающим праздником, с Днем России вас.
1: Спасибо
0: огромное. В Ессентуки наш тоже отдельный большой привет отправляется. Блестяще сыграл человек. Да,
2: согласна. Вот,
0: просто классика. Позвонил, все сказал по делу, выиграл, чудесно. Мой Янь, наши вам тоже поздравления, потому что хорошему человеку ваша книга отправилась лично в руки.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Далее только шедевры от Дженнифер Лопес, от Майкла Джексона. Ну а еще с нами Татьяна Баранова. И это будет рубрика «Хорошие манеры» в столице. 9 часов 20 минут. С добрым утром.
1: Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт.

0: С акустической программой «Золото», Андрей Катиков, «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер «Т2», шахматный партнер «Т-банк». 18+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
2: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-263.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.

Counting Stars от One Republic на радио 7 на 7 холмах. 9:27 столица, друзья. Ну а что в ближайшие полчаса? Только замечательная музыка и совсем скоро с нами Шер. Билли Джин. Все прекрасно понимают, что это не какая-то там певица. Это просто, наверное, главный хит Майкла Джексона.

0: И уже через пару минут Дженнифер Лопес. Вот так и звучит «Самое доброе утро на семи холмах».
1: Новости Москвы с Дианой Макеевой прямо сейчас.
2: Доброе утро. Режим работы социальных учреждений в Москве изменится в период длинных выходных в честь Дня России. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Взрослые и детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме. При этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. Центры госуслуг не работают только 12 июня. В остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно. В столице настоящий летний зной. В этой связи москвичам напомнили об основных правилах поведения у водоемов. Купаться нужно только в специально оборудованных местах и не игнорировать предупреждающие знаки. Особенно внимательно спасатели просят следить за детьми. Их нельзя оставлять без присмотра рядом с водоемами и отпускать купаться одних, даже с кругами или нарукавниками. Также не стоит заплывать за буйки, подплывать к судам. В жару в МЧС также советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей, носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и отказаться от интенсивных занятий спортом. В случае необходимости нужно звонить по номерам 101 или 112. Сегодня в российской столице обещают до 32 градусов тепла. В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Вместе с влюбленными там смогут находиться и их близкие. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Бонусом к необычной регистрации идет шикарная панорама. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на

0: внешней стороне третьего транспортного кольца от шарика Подшипниковской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи Холмах.
1: Радио 7.

0: Билли Джин Майкла Джексона на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, вас мы по-прежнему приглашаем в наши соцсети, где сегодня мы гордимся Россией еще сильнее, потому что завтра тот самый государственный праздник. Рассказывайте, за что вы любите нашу страну. Автору лучшего комментария через час вручим приятный приз.
1: Ну а в студию приглашаем эксперта в области этикета Татьяну Баранову.
0: И отправимся, кстати, в Японию.
1: Да.
2: Хорошие манеры на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. У нас на связи набережные Челны, пишет нам Алия. Это правда, что в Японии нельзя оставлять чаевые?
3: Прямо нельзя?
1: Это правда?
4: Прям нельзя, да, это правда. На самом деле, это чистая правда. Действительно, с точки зрения концепции гостеприимства, в Японии предполагается, что чаевые не могут и не должны никаким образом повлиять на качество сервиса. Сервис по умолчанию максимально высокого уровня и качества. И дополнительно подстегивать, так сказать.
3: Стимулировать.
4: Да, да. Вот этих сотрудников на сферы услуг вот этими чаевыми совершенно точно нет никакой необходимости. Поэтому чаевые не только там нежелательны, но фактически табуированы в этой стране, во многих, по крайней мере, организациях, компаниях. И если, допустим, турист по привычке оставляет чаевые поверх там вот оплаты счета, с большой долей вероятности можно сказать, что за ним будут бежать сотрудники там ресторана, например, и пытаться вернуть забытые деньги, потому что так не принято, так не должно быть. И если нам хочется поблагодарить, например, там, официанта за хорошее обслуживание, то здесь, ну, мне кажется, будет здорово выучить слова благодарности на японском. Обычно это одно-два слова, это не очень сложно, но это очень приятно. Ну и, может быть, сделать какой-то небольшой поклон. Но совершенно точно деньги далеко не во всех местах в Японии будут признаны как хороший тон.
3: Аригато, Татьяна. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте
2: radio7.ru. Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Радио 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
5: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня

0: на сцені театру мюзикла 16+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
4: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-13-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Радио 7.

0: Cher, Strong Enough на Радио 7 на Семи Холмах, столица 9.45. И заметьте, как-то мы сегодня еще пока никого ни с чем не поздравили. Ну, кроме всех нас, с наступающим Днем России.
1: Давайте исправим это положение, да, будем поздравлять. Сегодня ряд актеров празднует свой день рождения. Начнем с него. Британский актер, режиссер, певец, музыкант, комик и писатель. Еще мотоциклов у него огромное количество. Джеймс Хью Кэллом Лори. Что можно сказать? Известность ему принесли роли в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрай и Лори», «Джеймс Вустер». Ну и, конечно, конечно, роль заглавного персонажа в американском телесериале «Доктор Хаус».
0: Саундтрек все узнали,
1: да. Музыка, которую мы будем вот даже во сне, мне кажется, узнавать. Что еще хотелось бы добавить? На самом деле, за роль доктора Хауса он был награжден огромным количеством наград и премий. И «Золотой глобус», и премия гильдии киноактеров США. Ну и, в общем, многие-многие другие. Если вдруг будет свободное время, сегодня можно пересмотреть хотя бы одну из серий, помня о том, что у Хью Лори день рождения. Еще кого мы могли бы поздравить, это Питера Динклэджа. Это у нас американский актер, исполнитель роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». Очень достойно справился со своей задачей. Это просто филигранная игра, прям супер. Еще Шайа Лабаф, американский актер, известный по фильмам «Трансформеры» и «Индиана Джонс», тоже можно пересмотреть. Джин Уайлдер, легендарный американский актер и режиссер, звезда фильмов «Вилли Вонка» и «Шоколадная фабрика». И вы знаете, еще некоторое количество времени на самом деле не хватит перечислять, но и мы вас, если у вас сегодня день рождения, поздравляю.
0: С наступающим Днем России, опять же, и вас с днем рождения. Да, присоединяемся всей страной.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: сахар, если перевести, прям даже звучит прекрасно. И по-английски, и по-русски Harry Styles на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Зачем ты это сказал? Арбузы захотелось.
0: Скажи, это не арбузный сахар, как звучит.
2: Так, гороскоп вот так звучит. Сегодня четверг, 11 июня. Знаки огня ощутят, что один из проектов или одно из направлений требует полного пересмотра подхода. Овны, львы и стрельцы, держите в голове. Старые методы уже не дадут нужного результата.
0: Знаки Земли столкнутся с выбором, где придется пожертвовать одним из удобных вариантов ради варианта перспективного. Тельцы, Девы и Козероги, решение, конечно, будет непростым, и это перед выходными, но важным.
2: Знаки воздуха получат неожиданное предложение о сотрудничестве от человека, с которым раньше почти не общались.
0: Лен, звони.
2: Подожди. Близнецы, Весы и Водолеи, стоит внимательно оценить все риски.
0: Ну а знаки воды заметят, что их слова и действия начинают оказывать большее влияние на окружающих, нежели обычно. Раки, скорпионы и рыбы. Это, конечно, власть, но используйте эту новую власть осторожно.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
9: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
6: Я не могу без вас.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
13: Хочу. Берег включает «хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсика.
16: Но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
17: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. СМ Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В российской столице 10 часов утра. С очередными новостями Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении после введения ограничений на ввоз живой рыбы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкерт. По его словам, например, по форели отечественный рынок переориентировался на Иран и Турцию. Глава Россельхознадзора подчеркнул, что чем больше поставщиков, тем легче работать, так как зависимость от одного партнера грозит дефицитом продукции. Сейчас, добавил он, такого нет в стране, большой выбор. Ранее в Росрыболовстве заявляли, что Россия расширит лимиты на ввоз рыбы из Армении при появлении ветеринарных угроз. Представители России и Кении работают над соглашением о прямом

0: авиасообщений между двумя странами. Об этом рассказал посол Кении в Москве Питер Бантуки. Дипломат указал на большой туристический потенциал между странами. В данный момент стороны ожидают визита президента Кении в Россию, который состоится в октябре, для более детального рассмотрения предложений. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Правила эвакуации машин предложили смягчить. Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов призвал законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь идет о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Россияне в этом году стали больше работать. В первом квартале средняя фактическая продолжительность рабочего дня увеличилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг отметки в 7,66 часа. Это данные Росстата. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменений в структуре занятости населения, пояснили в службе статистики. Напомню, сегодня в стране сокращенный рабочий день.
1: Что, встаем и уходим, что ли?
2: Не можно.
0: Еще чуть-чуть.
1: Ладно, мы доработаем. Диана, тебе спасибо за новости.
2: Спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Доброе утро, друзья. Доброе предпраздничное утро. 11 июня на календаре. Завтра День России. И еще час мы вместе. Еще час слушаем прекрасную музыку. И продолжается наше замечательное общение.
2: Да, конечно. У нас есть время подумать сейчас немного, да, потому что совсем скоро уже будем озвучивать ваши комментарии. Итак, в преддверии праздника мы решили спросить вас, что в нашей стране, на ваш взгляд, вот прям подумайте, может быть, природа, люди, девушки красивые уже неоднократно отмечали, может, русский язык, может, еще что-то, может, сфера обслуживания вас особо прям радует. Вот что, на ваш взгляд, в России достойно уважения? Поехали!

0: Эмма Бантон, What Took You So Long на радио 77 холмах. 10.06 в столице. Давайте посмотрим, чем именно в нашей стране гордится каждый из вас. Ваши комментарии.
1: Который раз будем призывать вас заходить в наши соцсети, подписываться, комментарии свои оставлять, а мы с удовольствием будем их озвучивать. Ну и, собственно, поболтать мы тоже в комментариях очень любим, да. Однажды была на Сейшелах, едем на экскурсию в автобусе французы. Мальчик меня спрашивает: вы откуда? Из России. Из России, переспрашивает он. Тут к разговору подключается его отец. Да, Россия самая большая страна в мире, и я продолжаю. Вот ты летишь на самолете 10 часов. За это время ты мог бы быть в Таиланде, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже, но ты все еще в России. Вот настолько большая страна. Дух захватывает от великолепия.
0: Это, не, особенно, да, это удручает в перелете из Москвы в Владивосток.
1: Да, летишь.
0: Вышел, и тебе говорят: здравствуйте. И те же самые люди сидят наши. Сергей, собственно, про людей пишет. Неважно, какой национальности, неважно, среди какой природы они живут, они россияне, а для всего мира в любом случае русские. Второе, это русский дух. Это то, что объединяло всех людей в Брестской крепости, Сталинграде, под Бородино. И этот дух не подменить. Пока он есть, мы не победимы.
1: Угу.
0: Вот это патриотичное сообщение.
1: Так, ну, наверное, в продолжение будет.
0: Давай.
1: Люди самые лучшие в нашей стране. Мы и с ленцой, и трудолюбивые. Мы и наивны, и с хитрецой. Мы и суровы, и улыбчивы. Мы и резки, и просто невероятно душевны. Даже вот с теми, кого не очень любим, у нас самые невероятные люди. Родные. Тут подальше подписано. А потом еще в комментариях мы вспоминали, что сейчас уже трендом разлетелось по всему интернету, по всему мировому интернету, славянский взгляд.
0: Да,
1: да. Да и вообще славик фейс, это вот когда ты смотришь на всех немного, немного свысока. Есть такое.
0: Опять же про людей. Тася ВКонтакте пишет: люди, только люди. Концентрация добрых, живых, невероятных людей в нашей стране самая высокая. Я много путешествую, и особенно сильно это ощущается тогда, когда ты путник в любой вариации. Пересекая любую страну, ты проникаешь в ее человеческую суть. А вот в России именно люди составляют самую большую гордость и изумление всегда.
1: Красиво. Очень хорошо. А вот пишут нам, мол, летний, бодрящий, долгожданный и ежегодный московский бордюринг. Человеку нравится.
0: Ладно, давайте еще от Александра сообщений поедем дальше. В России все самое лучшее, все вместе. И природа, и вот эти наши леса, горы, реки, и искусство, музыка, литература, разумеется, люди. Есть, конечно, люди, которые и природу, и искусство и губят, но есть гордость за наше прошлое, за наше настоящее. И при всей нашей многонациональности, какая у нас кухня, сколько у нас вкусного. И пельмени, и борщи, и шашлыки, и плов. И чего у нас только нет. И какую красоту люди из разных регионов делают своими руками. Мы лучшие, всем счастья и здоровья. Так, здесь
1: никогда,
0: надо паузу брать.
1: Никогда мы в этой стране не похудеем. Вот что.
0: Говори за себя. Кстати, кефир, на котором многие худеют, нам только в 18 веке завезли, если что, имейте в виду. Друзья, через пару минут узнаем, что сейчас в тренде, что в сети смотрят. Ну, а вы продолжайте присылать свои комментарии в наши соцсети Радио 7, и мы с удовольствием все озвучим уже через 20 минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Между прочим, есть две группы Mr. Big, английская и американская. Но это, конечно, американская, их самый главный хит «To be with you», и Пол Гилберт рассказывал. Открываешь, говорит, хит-парад, на первом месте твоя песня, а ниже тебя Майкл Джексон, Мэрайя Кэрри. И это, говорит, конечно, ввергает в священный трепет. Что у нас сегодня в хит-парадах социальных сетей? Что уже начали смотреть, что разлетается? Сейчас расскажет Света.
1: Ой, давайте расскажу историю, которая вам понравится абсолютно точно. Итак, Идрис Эльба, это актер такой, да, темнокожий, отказался играть Джеймса Бонда. Отказался. Слухи о том, что он станет новым агентом 007, ходили еще с 2021 года. Серьезно. Вот тогда стало известно, что Дэниел Крейг расстался с этим образом навсегда. И вот в интервью Эльба сказал: «Джеймса Бонда придумали таким не случайно. Мне, конечно, очень лестно, но мир к этому не готов. Фильмы про Бонда популярны повсюду. Во многих местах зритель просто не пойдет на Бонда, которого будет играть африканец. Зритель этого не поймет. И точка. Спасибо». Хотелось бы сказать спасибо, Идрис.
0: Брат, ты белый сердцем.
1: Интересно, как ты сказал. Ладно, ладно. Так, если хотите экзотики, то, ребята, нам всем на Тайвань. Просто огромное количество фотографий разлетается по соцсетям. В общем, там есть ресторан, который подает Годзилла рамен. Ну или рамен. Ударение масса вариантов, и причем каждый из них правильный. Я как-то пыталась разобраться, не разобралась. Так вот, подается эта вся история. Ой, я даже не знаю, сейчас скажут зоозащитники, что же вы такое говорите в эфире. С настоящей крокодильей лапой. Ну, прям вот визуально, ну, вот так.
0: Но
1: я
0: она,
1: уж не знаю.
0: Ей надо есть этой лапой или что?
1: Смотри. Я картинку показываю.
0: Красиво,
1: Диме.
0: Ей можно есть. В общем, смотрите, как будто у вас из супа пытается вылезти крокодил. Вот он лапу уже протянул. Ну, как-то так.
1: Ну, такое, да. Ну, в общем, блюдо стало вирусным, благодаря, естественно, своему виду, и быстро разлетелось по соцсетям. И это часть растущего тренда, когда заведения создают эпатажные позиции в меню исключительно ради привлечения внимания.
0: Так, ты пробовала мясо крокодила?
1: Да.
0: На курицу похоже, правда?
1: Ну, да. И мясо акулы тоже.
0: Главное, чтобы тебе не сказали, что это мясо крокодила.
1: Так, ну и, конечно, все автомобилисты обратили внимание, мол, Audi придумала новый способ использовать поворотники. Теперь в будущих моделях сигналы будут проектироваться прямо на дорогу. Серьезно. В общем, система дебютирует в Audi Q7 и должна сделать вот эти вот маневры более заметными для других участников движения. Вот прям фонарем высвечивает сигнал поворота. Стоит ли

0: людям из BMW об этом сказать? Или все равно не будут пользоваться? Вот об этом, кстати, шутили в соцсетях.
1: Там надо какой-то, знаешь, ну, встроенный МРТ, да, в BMW, в крышу вставлять, да, чтобы он сканировал мозг, и, например, водитель такой едет и говорит, я иду.

0: The Weeknd и Ариана Гранде на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди только суперзвезды Белинда Карлайл и Фредди Меркьюри. И еще наша синематека. 10:19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «Эзэ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. «Холмы» – место, где обретают силы для новой жизни.

0: звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и Formation Vera на сцене театра-мюзикла 16+.

0: Кару. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Белинда Карлайл на радио 7 на Семи Холмах. А вдруг, кстати, это про Россию песня. Heaven is a place on earth. Ну, мол, рай — это где-то вот на земле. У нас действительно есть совершенно райские уголки в нашей стране, но что вас больше всего в ней восхищает, вот об этом мы сегодня говорим целое утро в преддверии Дня России. Очередной набор комментариев сейчас.
1: Ой, а у меня есть комментарий, подтверждающий твои слова. Единственное, что я не уверена, что знаю, кто его написал. А, Татьяна, пожалуйста.
2: Так.
1: Россия — это все для меня. Все здесь люблю. Людей, Волгу, поля, Москву с ее уютными переулочками, суровый Питер с его грандиозностью, Великий Новгород, Кострому, Уфу, Томск. Да все города не перечислишь. Богатырей, солдат. Так, дальше. Толстого, Бунина, Некрасова, Суворова, Пушкина, Ломоносова, Менделеева, Петра Первого, Екатерину Вторую, Александров. В общем, всех. Вот всех. Ну и так далее, и так далее. Слушайте, я вот вижу это сообщение, я пытаюсь его пролистать по экрану, оно не заканчивается и не заканчивается. Татьяна, спасибо большое. Вот не поленился человек, все, что сердцу дорого, перечислил. Понимаешь,
0: Дима? Это заявка на победу.
1: Конечно,
0: прям,
1: конечно.
0: Откровенность. Человек сел такой, говорит, так, вот что я люблю в России? Сел, подумал и выписал. Оля Винокурова, я обожаю наш гимн. Всегда. Пишут прямо вот такими буквами. Всегда непроизвольно плачу. Я не знаю ни одного гимна, на который бы так реагировали даже иностранцы. И вот, например, самое невероятное чувство на хоккее, пишет она, когда огромный стадион ревет в финале «Славься, страна, мы гордимся тобой». И вот честно, гордимся. С праздником всех нас. Слушайте, было бы неполным, да? Достаточно. Ну просто сейчас вы встанете, а что
1: ну,
0: теперь?
1: Ну конечно, как работать-то
0: гимн, а потом? Гимн прерывать нельзя, вы же понимаете. Поэтому так.
1: Аккорд прозвучал, и хорошо. Так, кто-нибудь смотрел фильм «Сибирский цирюльник», спрашивает Светлана.
0: Да.
1: Там как раз очень хорошо показана наша русская душа. Вспомните, какая там масленица с икрой, блинами, медведями, кулачными боями, а молодых офицеров с жаждой жизни и преданности. Эх! Спасибо, Светлана, отличный комментарий получился.
0: А Анастасия, люди, пишет. Люди самые лучшие, и больше всего восхищает изобретательность наших людей. Каждый день что-то там в рамки загоняют, что-то запрещают. А с любым запретом у нас думают, как бы справиться. Это вызов, понимаете, для нас иногда. Просто вызов. Пишет, потрясающая у наших людей вот смекалка и изворотливость.
1: Да, от Натальи сообщение. Страна большая, и я могу всю жизнь выбирать новое место для отпуска, и я ее полностью не смогу никогда увидеть. Это ли не чудо? Да чудо, конечно. Кто же спорит?
0: Про гимн еще там три раза написали, ну, три разных наших хороших подписчика, мол, как здорово, что действительно у нас такой гимн. Но, справедливости ради, написали, итальянцы вообще просто убиваются под свой гимн. Прям рыдают, плачут, у них там какая-то экзальтация невероятная. Но, пишет, вот, да, итальянцы. Ну, не знаю, я бы поспорил. В Италии не такой торжественный гимн. Он какой-то, знаете, такой, как фестиваль Сан-Ре. О, что я сейчас говорю? А есть какая-то статья за оскорбление гимна Италии, нет?
1: Ну, ладно, красивый гимн.
0: А это не оскорбление.
1: Он как песня, он более мелодичный.
0: Я говорю, как фестиваль Сан-Ремо, да.
1: Да. Хотела тебя спасти, не спасла, неспасаемый ты сегодня, ладно.
0: Так, от Тимура было сообщение. Делают прекрасной мою Россию ее бескрайние просторы. Не читала ты такое?
1: Нет, давай.
0: Утренний туман над рекой, белоснежные березы, запах хвои в лесу и тишина бескрайних полей. В этой красоте вся русская душа. Что-то добавить надо или не надо?
1: Надо, от Олечки сообщение, вот только-только пришло. Всего дня, подождите, обожаю пионы и встретила сегодня бабулю, продающую пионы, и купила у нее ведро за 1000, и просто сейчас привезла, подруга привезла мне на работу. Вот за это люблю и сегодняшний день, и лето, и подругу, и вообще все в этой стране.
0: Подожди, а пионы где-то растут еще?
1: Конечно.
0: Я откуда знаю?
1: Ну, конечно.
0: Ты мне говоришь, конечно, я понятия не имею. Я знаю, что крапива у нас растет, а где еще растет крапива?
1: Ты имеешь вот в виду где-то пионы. В других странах?
0: Конечно.
1: Крапива?
0: У нас что-нибудь патриотическая история.
1: Ой, я не знаю.
0: Друзья, если в Греции растет крапива, вы скажите, а то мы же не знаем. Надо... Сейчас пойдем, ладно, искать, что там с реалом обитания крапивы. Друзья, вы пока

0: Оставляйте свои комментарии по теме, вы еще успеваете, мы будем итоги подводить минут через 10-15, так что комментарий, за что любите большую прекрасную страну, оставляйте в наших соцсетях, и автору как раз таки лучшего тот самый подарок от Радио 7.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Super High X Nika на радио 7 на Семи Холмах. На холмах Following the Sun называется эта песня. Ну а мы сейчас проследуем в кинотеатры и поговорим о премьерах на этой неделе, о том, что посмотреть на длинных выходных.
1: Радио 7. Синематека.
2: На больших экранах появится семейная фантастическая комедия «Зверолюция». Главная героиня Зои и ее домашние питомцы случайно пробуют загадочные инопланетные ягоды, из-за чего их ДНК мгновенно трансформируется. Животные неожиданно обретают человеческий разум и способность разговаривать, а сама Зои получает дикий нрав, звериную силу и острые когти. Теперь этой неуправляемой пушистой команде предстоит сплотиться, чтобы взять под контроль свои новые способности и остановить аномальную эволюцию, угрожающую всему миру.
0: Как звучит.
2: Да вообще.
0: Для любителей серьезных спортивных драм картина «Цена вершины». Сюжет рассказывает о знаменитой скалолазке Эмили Харрингтон, которая уже покорила Эверест и теперь ставит перед собой, казалось бы, невыполнимую цель – подняться на легендарную стену «Эль Капитан» менее чем за сутки. Во время покорения высоты Эмили срывается и получает тяжелейшую травму, которая ставит под угрозу не только мировой рекорд, но и ее возвращение в профессиональный спорт. Преодолевая дикий страх, сомнения и физическую боль, спортсменка должна решить, готова ли она снова поставить на карту все ради своей мечты.
2: Еще одна интригующая новинка – мистический хоррор «Кассандра» называется. Действие переносит нас в начало 80-х годов. Молодая девушка, тяжело переживающая потерю близкого человека, каждую ночь просыпается все более истощенной. В попытках разобраться в происходящем она отправляется к уединенно живущей в горах провидице. От нее девушка узнает, что стала добычей албасты – древнего злого духа, который не отпустит ее просто так.
1: Синематека на Радио 7.

0: Опус и их Life is Life. Но мы сегодня говорили про нашу с вами Life. Жизнь в России хороша, как оказалось, очень даже. Заканчиваем финал «Утро на семи холмах».
1: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Есть комментарий прекрасный. Горжусь тем, что в России живут самые красивые женщины. И вот дальше смотрите. И я одна из них. Ведь я победительница регионального и призер всероссийского конкурса «Миссис Великая Русь». Понятно? Это я Диме говорю.
0: А что, надо сейчас уже приз отдать, да?
2: Ну, а смотри, какая девушка красивая.
0: Я посмотрел, великолепная, вопросов не имеем.
2: Потрясающая фотография. Если что, это у нас в Телеграм-канале. Можете что в ВК заходить, что в Телегу, тут уж совсем без разницы, мы все видим.
0: А, Денис подтверждает, пишет, в России самые красивые женщины. Денис, жму руку вообще. Никаких расхождений в этом быть не может. А, Елена Левковская. Могу сказать по наблюдениям, и причем это объективные наблюдения, самые лучшие в нашей стране – это российские спортсмены, фигуристы, синхронисты. Стараются, несмотря ни на что.
2: Это правда.
0: Есть такой момент,
2: правда.
0: Да?
2: Евгений пишет: «Доброе утро. Только вернулись с супругой из Черногории. Красиво. Русских любят. Осьминоги, омары и прочие свежайшие морепродукты. Но по приезду в Россию первым делом поехали к маме. Есть наивкуснейший русский борщ. Люблю Россию за культуру, людей и, конечно, за нашу прекрасную еду. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Женя, вы молодец».
0: Стихи, да, эти есть.
2: Да.
0: Слушайте,
2: да,
0: ну,
2: да.
0: Классика, да, возвращается человек из зарубежной поездки и сразу едет есть борщ. Если еще и с салом, то все, это наш человек абсолютно. Так, Ольга, мы можем гордиться нашим литературным наследием, которое пользуется популярностью во всем мире уже веками. Пушкин, Достоевский, Чехов, ну и наш великий русский могучий язык тоже достоин восхищения. Владимир Пахомов перелогинился.
2: Валерия пишет: «Люблю свою страну за мой маленький кусочек родины. Это кусочек земли, моей земли, в глухой деревне, старый дом, который построил мой прадед. Это мое место силы».
0: А слушайте, оно у каждого есть.
2: Конечно.
0: Вот у каждого есть, куда приехать, куда вернуться, и ты можешь там побыть день-два, и ты уже другой. Ну, ты возвращаешься к себе, к корням, что называется. Ну, и еще давайте один комментарий, и потом зайдем к победе, к победным. Анастасия, чем больше я читаю про Австралию, тем больше люблю Россию-матушку. Вы хотя бы просто про австралийскую крапиву почитайте, вот где жуть. Это к тому, что я спрашивал, где еще крапива растет,
2: да,
0: кроме
2: да.
0: нас?
2: И сказать, что и в Норвегии, там, и в Германии, да, везде есть. Ну-ну.
0: Но главное, видите, все равно нашей гордимся. Наша самая добрая крапива в мире, получается так. Друзья, по поводу победного комментария. Мы, безусловно, долго совещались, высчитывали там лайки и думали, кто выиграл, а как оказалось, выиграли мы все с вами.
2: Потому что родились, да, в такой большой, прекрасной стране.
0: И опять же, от себя я в голосовании нашем все-таки нажал на кнопку про людей. И вот откройте просто комментарий, и вы увидите, что вот эти комментарии хорошие оставляли вы, те самые прекрасные люди, которые только что хвалили вот тех самых прекрасных людей. Это просто все мы. Так что с праздником наступающим.
2: С праздником.
0: Нас. Да, завтра не забудьте там за наше здоровье сказать. Света, Дима, помним. Патриотично. Результаты выкладывайте в соцсети, как всегда. Мы же опять же будем с вами прощаться до понедельника. Но в соцсетях всегда на связи. Пишите, будем рады ответить. Друзья, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. А в 17.00 предпраздничный Олег Машков и предпраздничный вечер на Семи холмах. Ну а мы со Светой уходим в длинные выходные. Говорим вам пока. Отдохните. Пока.
2: Пока.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 27 градусов тепла. Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Мигрантов обяжут пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. За уклонение от данной процедуры также вырастут штрафы с 20 тысяч до 50. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За подделку или использование справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет, взыскание в 1 000 000 рублей. Если речь идет о фальсификации справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже, лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Сегодня состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Она начнется в 22 часа по московскому времени, примерно за 90 минут до старта матча открытия турнира, в котором сборная Мексики встретится с ЮАР. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике. В нем примут участие 48 национальных команд. Для многих регионов России большинство игр пройдет в ночное время, поэтому любителям футбола, как и действующим спортсменам, тоже придется рассчитывать свои силы и возможности. Чемпионат мира по футболу продлится до 19 июля. Парковки в Москве станут бесплатными на 2 суток в честь Дня России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, оставить машину будет

0: Роще в пятницу и субботу 12 и 13 июня. Глава города уточнил, что послабления коснутся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работу в обычном режиме. Ну а сегодня короткий рабочий день, напоминает столичный Дептранс. Разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце МКАД и в вылетных магистралях по направлению в область. У Манула Тимофея из московского зоопарка сегодня день рождения. Ему исполнилось 6 лет. Манул родился в Новосибирске в разгар пандемии. Через год Тимофей жил в московском зоопарке, где и стал народным любимцем. В честь праздника специалисты подготовили для Манула праздничное угощение, которое вручат в 14:30. Для посетителей зоосада также подготовили интерактивную программу. Мероприятие состоится в галерее, расположенной рядом с вольером Тимофея. Попасть на них можно по входному билету в зоопарк. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и отличного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Судозникивала», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-233-5-0-263.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
8: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку «Вера Мухина. Диалоги грани». Масштабный проект предлагает новый взгляд на творческое наследие Веры Мухиной, представляет не только автора хрестоматийного образа рабочего и колхозницы, но и художника-исследователя, смелого экспериментатора. Мухина предстает новатором международного масштаба, совершившим революцию в художественном стекле, архитектуре и монументальной пластике 20 века. Экспозиция охватывает почти полвека творческого поиска, от ученичества в Париже и знакомства со стекольными мастерскими Италии и Франции до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде. Проект объединил произведения из 16 государственных музеев и частных коллекций. Некоторые экспонаты показываются в Москве впервые. Театр на Мельниково и театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность – отправиться в тур за хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются танцовщицы. Через выразительные движения, тонкий юмор, артисты покажут, как дождь становится не просто стихией, а символом новой жизни. Начало в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
8: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
5: Я не могу без вас.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 17-19 градусов, днем плюс 31, плюс 33.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 12 часов. Новости.

0: с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда, 5 из них прошли окраску, 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Санкт-Петербург попал в тройку лидеров направлений для летних путешествий по России. Северная столица уступила лидерство только Москве. По сравнению с прошлым годом спрос на поездки в Петербург упал на 13%. Эксперты считают, что туристы охладили городу на Неве из-за высокой стоимости проживания. В среднем одна ночь в отеле обходится путешественникам в 11 700 рублей. Добавлю, что замыкает тройку лидеров направлений для летних путешествий «Адлер». В России сегодня укороченный рабочий день. Он должен быть сокращен на 1 час, поскольку этот четверг, 11 июня, является предпраздничным. Далее, в связи с празднованием завтра Дня России, в стране будут 3 выходных дня подряд – 12, 13 и 14 июня. Это пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. Еще одна сокращенная рабочая неделя ждет россиян уже в конце года с 28 по 30 декабря, а 31 начнутся новогодние каникулы. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Волоколамки, от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Ленинградка, есть проблемы от Беломорской до улицы Космодемьянских, шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до перехода у автосалонов, а Ярославка тормозит от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного четверга.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
2: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфорт.

0: карты. Свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 18 июня. В МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хочу. Терек включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге.
9: В самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
12: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
13: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
18: Наслаждайтесь ягодкой.

0: Разными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 17-19 градусов, днем плюс 31, плюс 33.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. В частности, при оформлении российского гражданства размер пошлины возрастет почти в 12 раз, с 4000 рублей до 50 тысяч. Стоимость оформления разрешения на временное проживание увеличится в 8 раз, до 15 тысяч рублей. При этом за оформление вида на жительство придется заплатить взнос в 5 раз больше, чем сейчас – 30 тысяч рублей. Отмечается, что принятые решения направлены на совершенствование миграционной политики. Авиабилеты на российские курорты в пик сезона подешевели на 15%. Стоимость перелета без багажа снизилась по 50 маршрутам. Речь идет об аэрогаванях Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. Как пояснили аналитики, авиакомпания

0: Компании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали драйвером общего снижения. Это, например, минеральные воды. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Завтра в столице ожидается 30-градусная жара, к вечеру местами возможна гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 98 года, когда 12 июня было плюс 30,8 градуса. Метеоролог добавил, что в выходные над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт с грозами, который принесет почти до половины месячной нормы осадков. В субботу в дневные часы в Москве будет около плюс 25 градусов, а в воскресенье на несколько градусов ниже. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Шмидовского проезда, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до проспекта Мира. На Савикинское шоссе есть проблемы от проспекта Жуковского до реки Чичора. Проспект Мира тормозит от улицы Космонавтов до Крестовского путепровода, а Ярославка от Федоскинской улицы до улицы Красной Сосны. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Sim.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
13: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В столице сегодня переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 17, плюс 19, а днем 31-33 градуса.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат зафиксировал инфляцию в мае на уровне 0,17%. Это больше, чем в апреле, когда показатель составил 0,14%. В последний месяц весны цены на продовольственные товары снизились на 0,85%, непродовольственные товары подорожали на 0,17%. Что касается недельной инфляции, то в период со 2 по 8 июня она ускорилась до 0,2%. В обзоре Минэкономразвития отмечается, что по данным на 8 июня инфляция в России в годовом выражении составила 5,5%. В период длинных выходных изменится режим работы социальных учреждений Москвы. Центры госуслуг закроются только 12 июня. В остальные дни они принимают посетителей по обычному расписанию. Взрослые и детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме, но с обязательным присутствием дежурных врачей. А экстренные службы и телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно. Все подробности можно найти на портале mos.ru и сайтах учреждений. Сотбис выставил на торги коллекцию из 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича и не только. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов, сообщил аукционный дом, который назначил торги в Лондоне на 24-25 июня. Уточняется, что серия полотен принадлежит британскому бизнесмену и инвестору Джо Льюису, который собирал ее вместе с дочерью Вивьен. По данным зарубежных СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта, от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе. На внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Варшавки и от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинского проспекта до Шмидтовского проезда, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесного дня!
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты. Свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашчудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе. Деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Хочу

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене Театра Мюзикла. 16+.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне.

0: Амода-C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 17, плюс 19, а днем 31-33 градуса.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Аэрофлот решил с 15 июня продавать билеты по плоским тарифам только гражданам России. Сейчас билеты по фиксированным тарифам доступны и для иностранных граждан, путешествующих по России. Напомню, билеты по плоским тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока. Это Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск, Якутск, Анадырь и Улан-Удэ, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на регистрацию брака в кабинах колеса обозрения 26 июля. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Пары смогут зарегистрировать брак на фоне панорамных видов столицы. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в трех странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно. В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, всего их, напомню, 12, а также 8 лучших сборных, занявшие третьи места в своих квартетах. Финал турнира состоится 19 июля. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Большой Тульской и от Ленинского проспекта до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Митьковского тоннеля. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Каширки до Варшавки. На внешней стороне МКАД тормозят от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш счет.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Удастинева, Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-5-0-263.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
8: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
3: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
4: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. Это история о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 18 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культа.

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице сегодня переменная облачность по области, местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 17, плюс 19, а днем 31-33 градуса.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Эта неделя в стране завершится 3-дневными выходными. Завтра, 12 июня, День России, поэтому нерабочими будут пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной ждет россиян только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. Добавлю, что еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет уже в конце года, с 28 по 30 декабря, а 31 начнутся новогодние каникулы. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу, погода ухудшится днем 13 июня. Облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. При грозе возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом воздух в субботу успеет прогреться до 28 градусов. Похолодание начнется в ночь на воскресенье. Термометры покажут 11-16 градусов, днем будет 19-24. Дожди будут идти вплоть до 21 июня. Влажность воздуха в отдельные дни будет достигать 90%. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта и от Можайского шоссе до Новорижского. На внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Волгоградки и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщиком. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево. Хочу!

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.
16: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
17: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
14: Я не могу без вас.
18: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
19: Реклама 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ох и ох, 33 выше 0 синоптики завтра в столице обещают. При этом небо будет переменно облачным, местами кратковременный дождик пройдет, а ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и долгожданные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Россельхознадзор запретит ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения будут введены с завтрашнего дня. Под запрет также попадет транзит таких товаров через территорию России в государства-члены Евразийского экономического союза. Ведомство объяснило решение тем, что в июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, привезенных из Армении. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявления на получение въездных виз будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Гражданам рекомендовано подавать документы не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой поездки. Как отмечается, 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. В дипмиссии ожидают скорейшего заключения нового соглашения с внешним визовым оператором. На сегодняшний день въезд на территорию Кипра возможен по национальной визе либо по действующей шенгенской визе. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Проводится насыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Процесс контролируется специалистами Роспотребнадзора. Ранее в Ассоциации туроператоров заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое. Это связывают с позитивными новостями об открытии пляжей. Половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных сразу обращаются к специалисту. Об этом пишет «Коммерсант». Исследование показало, что четверть респондентов ищут диагноз в интернете. 11% надеются, что само пройдет. Еще столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимаются 8% россиян. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Так, а что это у нас там такое на горизонте маячит? А? Неужели выходные, друзья мои? И правда что? Причем трехдневные на минуточку. Уже 4 минуты 6 пополудни в Москве. Еще пару взмахов веслами и все, причаливаем. Так что начинаем для многих и многих последний час этой короткой.

и рабочей недели, под занавес которой успеем поворошить биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Ну и, конечно же, впитать дюжину роскошных песен. А начнем, пожалуй, с Depeche Mode, которых послушаем здесь, на Радио 7. Всем привет и отличного вечера!

Джастин Бибер на радио 7 пел сейчас. Мол, а иди-ка ты, дорогая, и люби себя сама. Ну, потому что я лично вот такое больше любить не намерен. Ну, бывает, чего уж там. Хотя, знаете, вот довольно редко подобное можно услышать от мужчины. Потому что, как выяснили социологи, без малого в 70% случаев инициатором разрыва выступают барышни. Вот зайку бросила хозяйка, и вот это вот все. Но, да, как бы там ни было, ученые утверждают, что имеется верный способ сделать отношения более прочными для обеих сторон. И, как показывают исследования, огромную роль в паре играет всего лишь одно волшебное слово. И это не «люблю», как можно подумать, хотя это тоже важно. Но обычное, казалось бы, «спасибо» выступает настоящим цементом, который бетонирует отношения, да. Просто нужно почаще выражать благодарность любимому человеку. Причем делать это можно за откровенные пустяки. И таким образом ваш любимый человек будет удовлетворен отношениями заметно больше. В общем, имейте в виду, да. Ну, а пока же давайте вернемся к музыке, если никто не против. И далее на Радио 7 послушаем «Гору», а прямо сейчас «Блонди на семи холмах». Добрый вечер.

Итальянский дуэт «Карма» только что на Радио 7 послушали. «Just be good to me» или «Просто будь ко мне добр», по-нашему так получается. И наверняка же все узнали гитарный риф группы «The Police», который, кстати, безмерно люб оказался многим хип-хоп-артистам. Вот того же P. Diddy вспомнить, да? Но в этой вещице, между прочим, заимствована не только гитара Стинга,

по большому-то счету, это кавер на композицию североамериканской группы с названием The Sauce Band. Песня вышла в 83-м году прошлого века. Между прочим, довольно интересная вещица, как по мне, с таким, знаете, ярким настроением 80-х. Вот можете поискать в этих ваших интернетах при случае. Ну и, кстати, кто потом только эту нетленку не перепевал? Дайдо, Destiny's Child, Мэрайя Кэрри и многие-многие другие. Ну а мы с вами, пожалуй, давайте вернемся к оригиналам все-таки, один из которых прямо сейчас на Радио 7 исполнят Шиллер и Питер Хепнер. Добрый вечер.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное.

0: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Ульяна Сидорова, Владимирская область, село Чайково, ОКРН 13-333-00-263.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашкодом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В 15 веке тверской купец средней руки загрузил товар на ладьи и отправился вниз по Волге. Ну, обычное, в общем-то, дело. Никто, включая его самого, не

0: мог представить, что путешествие это растянется на 6 лет, пройдет через 3 моря и сделает имя этого купца бессмертным. Наш сегодняшний герой – Афанасий Никитин. Первый русский, который дошел до Индии и оставил о ней подробное описание. Под Астраханью ладьи Никитина ограбили татары. Ну, а судно, с тем, что удалось спасти, попало в шторм, и товар, нет, не поглотили воды, а забрали себе местные. И, как писал в заметках Никитин, и разошлись мы кто куда. У кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел, куда глаза глядят. Афанасий оказался в числе тех, кто был как раз-таки должен. Поэтому он отправился дальше, через Каспий в Персию. А оттуда, рискуя жизнью, двинулся в неизвестную Индию. 3 года купец провел в удивительной для него стране, пытаясь заниматься торговлей и попутно описывая все, что ему приходилось видеть. Никитин отражал не только цены на товары, но и религию, обычаи, нравы правителей и простых людей. Афанасий писал о том, как тяжело ему, православному христианину, было жить в окружении представителей других вероисповеданий. Его труд «Хождение за 3 моря» стал первым описанием индийского быта, зафиксированным без тени колониального высокомерия. Никитин, конечно же, тосковал по родине, но продолжал вести свой детальный дневник. В 1472-м больной и измотанный купец двинулся обратно. Но вернуться домой Афанасию было не суждено. Он умер недалеко от Смоленска, так и не добравшись до родной Твери. Простой тверской купец, который отправился торговать, а в итоге стал первым хроникером жизни далеких земель. Афанасий Никитин. Человек с большой буквы.
1: «Человек с большой буквы» на «Радио 7».

0: Шакира на радио 7 пела только что, мол, я не прошу, чтобы каждый день было солнце, я не прошу, чтобы каждую пятницу был праздник. Ну, знаете ли, проси, не проси, а праздник в эту пятницу будет. День России завтра случится, в честь чего, собственно, уже через какие-то 13 минут мы отправимся на выходные, да. 17:47 в столице, и последнюю песню этой рабочей недели послушаем в исполнении Бонни М, а прямо сейчас Эрик Клэптон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Терек включает «хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика,
4: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Кредяковская, дом 28, строение 4.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизация 16 августа подробнее на туту, только 6+.
1: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техно-плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVLF сети на сайте HAVLF.ru. 13+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером.

0: Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, еще денечек лютой жары нам перетерпеть. Дальше будет полегче. Ну а завтра до 33 с плюсом обещают. Перемену облачное небо. Местами в Москве кратковременный дождь случится. И ветер около 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера.

0: А вот и первые новости уже наступивших выходных от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Банковский сектор в России продолжает получать прибыль и оставаться устойчивым даже в условиях европейских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин говорил недавно об абсолютной стабильности экономической ситуации в стране, несмотря на трудности, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением. Ранее Еврокомиссия представила предложение по 21-му пакету санкций против России. Под рестрикции в том числе могут попасть еще 90 банков, а также 11 криптоплатформ из России и третьих стран. Пасха может стать государственным праздником. С инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Участники рабочей группы по защите христианских ценностей и другие парламентарии уже ознакомились с законопроектом. Скоро документ будет направлен в Минтруд. Добавлю, что речь идет о предложении сделать Пасху официальным праздником без предоставления дополнительного выходного дня, поэтому инициатива не повлияет на рынок труда. Стартовал 5-й сезон фестиваля маркетинговых услуг «Перспектум». Его миссия – стать точкой сборки индустрии и реальным драйвером ее развития. Платформой, которая задает тренды, объединяет профессиональное сообщество и создает будущее индустрии маркетинговых услуг. В юбилейном сезоне обновлена структура конкурса и расширены условия участия. Теперь к рассмотрению принимаются кейсы, реализованные за последние 2 года, что позволяет командам представить более полный срез своей работы. Свой день рождения отмечает Манул Тимофей, символу московского зоопарка. Исполнилось 6 лет. Дикий кот родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Через год его привезли в столицу, где он стал народным любимцем. Сейчас у кота завершилась рожировка. После зимнего набора веса он легко похудел до 3,7 килограмма. В честь праздника сотрудники зоопарка подготовили для Тимофея специальное угощение. Тимофей также прославился в СМИ благодаря термину «зажировка». Процессу накопления жировой прослойки перед зимовкой. Это слово даже вошло в мета-словарь сайта Грамота.ру. В декабре вес котика достигал 6,5 килограммов. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что, друзья мои, 6 вечера в столице, а значит, можно уже и объявить об официальном наступлении выходных, да. Так что давайте уже начинаем усиленно отдыхать. Надеюсь, именно этим ближайшие 3 дня вы и будете заниматься. Ну, а пока же предлагаю заняться выигрыванием подарка от любимой радиостанции. Таковой совсем скоро достанется победителю игры «Третий лишний». Каждый из вас может таковым оказаться, так что дождитесь. Ну, а еще в этом часе случится виртуальная экскурсия по Москве, которую нам любезно организует Филипп Смирнов. А тем временем в столице 18.03. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

о любви, о ней родимой. Только что группа Яро пела на Радио 7. Ну и любовь — это, конечно, чувство безмерно многогранное. Ведь любить можно все, что угодно. Человека, арбузы, котов, игру третий лишний, в конце концов. Ну а почему бы и нет? Мероприятие очень даже хорошее, смею вас уверить. Потому что помимо удовлетворения от победы, каждый день кто-то из вас получает прекрасный подарок от Радио 7. И сегодня играть изволим на фирменный термостакан. Чертовски стильная вещица. Вот я недавно обзавелся, более чем доволен. Так что, если хотите тоже стать обладателем этого чуда чудесного, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и если окажетесь седьмым, то играть будем именно с вами. Да, и напомню, география здесь роли никакой не играет. Где бы вы ни находились, подарок победителю мы доставим в любую точку России. Так что дерзайте. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня Нижний Новгород на проводе. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 100 ровно. Ну, а играть с нами будет таксист по имени Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ура! Все на месте, все готовы играть. Вот смотрите, Дмитрий, сегодня, я так смотрю, на календарь имеются две даты. День кукурузы в початках и день поиска новой звезды. Вот какая тема вам ближе, скажите, пожалуйста, кукуруза или звезды?
2: Кукуруза.
1: Кукуруза. То есть в ней вы прям знаток. Сорта все знаете наизусть, наверное, да?
2: Ну, практически, да.
1: Прекрасно,
2: конечно.
1: Прекрасно. Тогда, Дмитрий, будьте любезны, скажите, что из этого не является сортом кукурузы? Торсида, Лескам или Китама? Или, может быть, звезды, если передумали?
2: Да нет, пусть будет кукуруза.
1: Пусть будет. Так, что из этого не кукуруза?
2: Так, еще раз, можно?
1: Конечно. Торсида, Лескам, Китама. Что выберете?
2: Мне почему-то кажется второй вариант.
1: Ой, господи, вы смотрите, закашлялся-то какая. Ой, не знаю, подавился чем-то. Торсида, Лескам, Китама. И вы выбираете... Что вы выбираете? Второе, да?
2: Нет, не второе.
1: Нет, а какое?
2: Наверное, третье.
1: Наверное, третье. Лескам, Китама, Торсида, да? Третье вы выбираете.
2: Да.
1: Третье. То есть Торсида, я правильно понимаю, да? Ну, да! Или нет? Дмитрий.
2: Я думаю, что так.
1: Вот, правильно. Торсида! Действительно, какая это кукуруза? Этим словом называется фанатская группировка футбольная. Вот такая экзальтированная группа поддержки. Кстати, чемпионат мира сегодня начался. Будете смотреть?
2: Да, в 10 вечера открытие, конечно.
1: Прекрасно. Вот жалко, к 10 вечера, конечно, вам не успеет приехать наш кубок в виде фирменной термокружки от Радио 7. Но обязательно вам этот термостакан мы доставим. Спасибо вам, Дмитрий, хорошего вечера. Ну и, с вашего позволения, теперь вернемся к лучшей музыке на все времена. Впереди у нас Эрика, затем Адриано Челентано и Starship. А прямо сейчас Энди Уильямс на Радио 7. Добрый вечер.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-2820.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
3: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
4: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
6: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вечерние прогулки по городам Ярославской области становятся все приятнее. В регионе активно обновляют и улучшают систему подсветки. Уже в общей сложности около 240 красивых зданий и памятников получили эффектную архитектурную подсветку. Подсветили, например, башни Ярославского Кремля, так что теперь любоваться на них в сумерках стало еще приятнее. А на улице Максимова, которую превращают в музыкальный променад, установили тематические фонари в виде музыкантов и нотных знаков. А в Ростове-Великом, помимо специальных декоративных фонарей, которые дают очень уютный и по-настоящему ламповый свет, появились светомузыкальные фонтаны. Первый такой заработал в середине мая в сквере рядом с молодежным центром «Люкс». Скоро запустятся еще два, преобразив городские пруды, которые прежде выглядели довольно уныленько. Еще одна новая фишка Ростова – новенький пешеходный маршрут «Медвежья тропа», который запустили на прошлой неделе ко дню города. Он отмечен символическими медвежьими следами, которые вделаны в тротуары. Аналогичный проект уже несколько лет действует в Ярославле. Километровый маршрут объединяет все самые красивые и интересные объекты Ростова Великого. От древней голландской крепости, одного из наиболее хорошо сохранившихся укреплений такого типа в России, до знаменитого гостиного двора, который пару лет назад открылся после колоссальной реставрации, став не только лучшим местом для покупки сувениров, но и одним из главных культурных центров города. В общем, самое время посмотреть на знаменитые достопримечательности Ярославщины в новом свете.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: «Оду женской ревности» в исполнении Рэйчел Агаты Кин только что на Радио 7 послушали. Ну, хочется верить, что независимо от пола, подобные переживания для вас не актуальны. И в данный момент вы помышляете не о какой-то там ревности, а о том, как же лучше провести наступившие выходные. Ну, благо, вариантов масса. Времени впереди тоже еще трое суток имеется. Так что уверен, все у вас получится как надо. Ну и хочется верить, конечно, что получаться все это будет в компании «Радио 7». А тем временем в столице без 10:07 пополудни. Всем привет и роскошного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культа.

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Синоптики настаивают, что воздух в Москве завтра до 33 градусов прогреется. И это в тени, друзья мои. При этом переменно облачное небо, временами возможен кратковременный дождь и ветер около 5 метров в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Москве 7 вечера и 1 минута. И с вашего позволения приступим к новостям в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Telegram может полностью восстановить работу в России по примеру игровой платформы Roblox, которая ранее устранила все претензии контролирующих органов. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, мессенджер – наиболее вероятный кандидат для разблокировки. Депутат добавил, что для полной легализации администрации Telegram необходимо выполнить 3 базовых требования. Наличие юридического лица в России, хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны, а также взаимодействие со спецслужбами. Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. Премьер-министр подчеркнул, что нужно продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией. Для этого необходимо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах и модернизации, закупить оборудование, после чего провести конкурсные процедуры и сами работы. Аэрофлот с 15 июня изменит правила покупки авиабилетов по плоским тарифам. Об этом авиакомпания сообщила в Telegram. В авиакомпании пояснили, что решение принято из-за высокого спроса и социальной значимости программы. Плоские тарифы были введены Аэрофлотом в 2014 году. Цены на такие билеты продаются ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Программа работает на рейсах между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском, Камчатским, Магаданом, Данном, Якутском, Благовещенском, Анадыре, Улан-Удэ и Калининградом. В прошлом году такими билетами воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Список официальных зон для купания в Москве вновь изменился. По данным Роспотребнадзора, сейчас в городе доступны 8 таких зон отдыха. Временное купание запрещено на пляже «Динамо» в Северном административном округе. В то же время ранее ограниченная для посещения зона Тропарева возобновила работу после получения удовлетворительных результатов исследований воды. Среди других зон, где разрешено купание, озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Пионерский пруд, Школьное озеро и зона отдыха «Серебряный бор». 2 и 3.

0: вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и 20-й час мы с вами разменяли. 19:04 в столице. И, судя по картам, прямо сейчас многие и многие слушают нас, усердно вдавливая педальки своих автомобилей. Да, вон, смотрю, граждане трудящиеся массово разъезжаются по своим загородным фазендам. Почти все вылетные магистрали красные. Так что держитесь, друзья мои. Ну, а скрасить дорогу мы вам, конечно же, поможем лучшей музыкой на все времена, которую, как мы знаем, всегда где? Правильно, на Радио 7. Добрый вечер.

как только что пела Сия, врубай радио, сегодня вечер пятницы, и я намерена всячески веселиться. Да. Ну и знаете, вот даже несмотря на то, что сегодня четверг, песня актуальна чуть более чем полностью. Ну, потому что настроение у большинства граждан вполне себе пятничное, даже более того, все-таки три дня выходных впереди, они как-то всячески располагают к душевному подъему, правда ведь? Ну а, как утверждают социологи, уикенд в честь Дня России большинство россиян планируют провести на природе. На дачу, пикник или какую-нибудь турбазу в общей сложности выберется около 50% из нас. При этом каждый четвертый будет предаваться благородным трудовым порывам. 21% почтят своим присутствием праздничные гуляния в городе. Ну и около 5% пока еще с планами не определились. Мне кажется, в принципе, можно понять эту категорию. Тут, знаете ли, для начала просто выдохнуть и прийти в себя было бы неплохо. Ну, а там уж и разберемся, что к чему. Так что, друзья мои, обязательно оставайтесь в компании «Радио 7» и будем заряжать наши подсевшие батарейки

Грегуар на радио 7. Улица звезд, если по-нашему так называется эта вещица. И вот, кстати, если погода в вашем городе позволяет, то, смею уверить, есть чем полюбоваться на звездном небе. Вот сейчас, например, можно наблюдать одно из самых красивых астрономических событий этого лета. Произошло максимальное сближение Венеры и Юпитера. С Земли это выглядит как две очень-очень яркие звезды рядышком. Вот не знаю, кто как, а я лично отправлюсь на выходные километров за 200 от Москвы, чтобы городской свет не мешал. И в компании телескопа и друзей обязательно буду любоваться звездным небом. Ну а пока же предлагаю вернуться к звездам музыкального небосклона. И через пару минут послушаем One Tickle Tea. Ну а прямо сейчас, не знаю как вы, я обязательно сделаю погромче, потому что One of Us от Джоан Осборн слушаю всегда только так. Добрый вечер!

0: Гудков.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой, на внешней от Боровского шоссе до улицы Подольских курсантов. Полтора часа на Рублево-Успенском шоссе, от Ярцевской улицы до Ильинского шоссе. Столько же на Новой Риге, от улицы Народного ополчения до поселка Новый. Еще один затор на час с лишним на Ярославке, от Болшевского шоссе до поворота на Костина. Удачи на дорогах.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-263.
5: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-28-20.
6: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
7: Куда вы бежите всей семьей?
8: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
7: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
9: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: МХТ имени Чехова представляет спектакль по киносценарию Константина Симонова «20 дней без войны». История о любви и неугасимой надежде на счастье в разрушенном войной мире. Режиссер Марина Брусникина. В главных ролях Иван Волков, Светлана Колпакова, Виктор Хориняк, Игорь Хрипунов. 22 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Радио 7.
11: На семи холмах.
2: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Джак Саваретти, которого на Радио 7 послушали, предлагает нам считать сумерки окончательно сгустившимися и зажечь свечи. Ну, не знаю, как по мне, конечно, рановато. На улице светло, еще вон даже фонари не включили. Кстати, в Москве сегодня это мероприятие запланировано на 21 час и 38 минут. Да, пока еще с каждым днем на минуточку другую, но позднее включается уличное освещение. И это, друзья мои, всячески намекает на то, что лето еще только набирает разбег. Да, все еще впереди. И впереди у нас множество теплых вечеров, которые, надеюсь, будем коротать вместе. Ну и, конечно же, делать это будем под лучшую музыку на все времена, как всегда. А тем временем в столице 19:41. Всем привет и прекрасного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Синоптики обещают завтра пока что самый жаркий день этого лета. Плюс 33 мы в какой-то

0: момент увидим на термометрах. При этом небо будет переменно облачным, местами кратковременный дождь возможен, и ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Миша, привет.
2: Привет, Олег. Россельхознадзор запретит ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения будут введены с завтрашнего дня. Под запрет также попадет транзит таких товаров через территорию России в государства, члены Евразийского экономического союза. Ведомство объяснило решение тем, что в июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, привезенных из Армении. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. Санкции за несвоевременную оплату штрафов предлагают отменить, как пишут «Известия». Такой законопроект привнесли в Госдуму. Согласно документу, за просрочку платежей планируется убрать пени. Речь в том числе и о штрафах за нарушение ПДД. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. По мнению авторов инициативы, механизм удвоения суммы штрафа за его несвоевременную оплату является избыточным и неоправданно репрессивным. Депутаты отмечают, что закон должен быть строгим, но разумным. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов. При крушении танкеров в Керченском проливе проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Процесс контролируется специалистами Роспотребнадзора. Ранее в ассоциации туроператоров заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое. Это связывается с позитивными новостями об открытии пляжей. В транспорте Москвы раздали более 5000 литров воды за 2 дня жары. Бесплатную воду получили пассажиры метро, московских центральных диаметров, речного электротранспорта, автовокзалов и железнодорожных станций. К акциям также присоединились перевозчики, обслуживающие маршруты до аэропортов и пригородные направления. Между тем, в Роспотребнадзоре напомнили, что температура российских офисов в жаркую погоду должна быть на уровне 24-25 градусов. В случае превышения этих показателей рабочий день рекомендуется сокращать. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Вечера пятница. Господи, какой пятница. Вечера четверга, друзья мои. Да, но это, кстати, еще лучше, чем пятница, потому что за ней обычно всего 2 выходных, а тут впереди целых 3 намечаются. Да, так что осталась самая малость. Уже наконец-то выдохнуть, избавиться от всех авторшоков прожитой недели и с головой нырнуть в пучину уикенда. Чертовски здорово, что делает это вместе. Делать это будем, как всегда, под любимые песни. И далее таковые нам исполнят сразу 2 Джорджа. Один из них Майкл, другой Харрисон. Ну а прямо сейчас Мел Си на Радио 7.

0: Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».
1: Ну, да, собственно, пролоббировали девчонки «Секс в большом городе» на выходные. Ну, точнее, «Уикенд» под саундтреки из этого сериала. Поэтому будем слушать и наслаждаться. Ну, и вот знаете, несмотря на то, что ваш покорный слуга, наверное, в силу каких-то гендерных установок, не смог по достоинству оценить это произведение искусства. Тем не менее, «Секс в большом городе» — это единственное телешоу кабельного канала, которое завоевало Эмми как лучший комедийный сериал. Ну и, конечно, музыка. Особенно вот, наверное, все знают легендарную музыкальную тему из заставки. Ее написал американский композитор Дуглас Джей Куомо. При этом в интернете, кстати, до сих пор популярен миф, будто эта мелодия всего лишь ремикс трека британского электронного дуэта Грув Армада. Но на самом деле все было ровно наоборот. Вот маэстро Куомо взял за основу классическое танго, приправил его жаркой бразильской самбой и добавил живых шумов мегаполиса, чтобы передать ритм большого города. Ну и в результате получилась та самая идеальная музыкальная визитная карточка Нью-Йорка. Ритмичная, дерзкая, как и само шоу. А вот Грув Армада сделали на редкость удачный ремикс, который позднее даже включили в официальный сборник саундтреков сериала. Ну и, собственно, предлагаю сейчас главную тему секса в большом городе послушать именно в исполнении Грув Армада. Ну а еще больше саундтреков ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

Селин Дион на радио 7. That the way it is. Или так оно и есть. Песня, в которой утверждается, что для полного счастья всего лишь и нужно верить в себя и верить в любовь. Да. А вот с этим, кстати, проблемки имеются, смотрю. Судя по опросу социологов, конечно, большинство россиян, а именно 71%, в любовь верят. 40% мужчин и 46% женщин уверены, что она существует. Но в то же время 31% джентльменов и 25% барышень перестали верить в любовь на всю жизнь. Но при этом не теряют надежду влюбиться так, чтобы раз и навсегда. Ну, друзья мои, что вам пожелать? Только удачи. Наверное, именно она позволяет встретить ту самую вторую половинку. В любом случае, верим в себя, верим в любовь и уверен, все будет здорово. Ну а далее в эфире Радио 7, как всегда, будет лучшая музыка на все времена. И в ближайших планах у нас Шакира и Уайтснейк. А прямо сейчас Ниал Хоран на Семи холмах.

0: О вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Ярославке, над Болшевского шоссе до поворота на Костина. Примерно столько же на Московской, кольцевой на внешней стороне. От Профсоюзной улицы до улицы Подольских курсантов. Новая Рига медленно едет от улицы Народного ополчения до поселка Новый. Удачи на дорогах.
2: Реклама.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Лето начинается со скидок? Да, в Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы мест, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Значит, группа Whitesnake в эфире Радио 7 множеством вопросов сейчас задавалась. Например, а это любовь, то, что я чувствую, или нет? А если любовь, то та, которую я искал, или какая-то другая? Ну, как по мне, откровенные глупости. Вот если любишь, люби и получай удовольствие. Чего там вот это ковыряться, копаться, размышлять? Пустое. Право слово. Надеюсь, друзья мои, вы можете в моменте этой самой любовью наслаждаться. Ну, а далее будем наслаждаться любовью к лучшей музыке на все времена. И в ближайших планах для этих целей у нас имеется Бруно Марс. А прямо сейчас... Хелен Фалашададу и группа Шаде на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Я просто мог бы. Так по-нашему эта вещица называется. Знаете, вот как по мне, все эти сослагательные наклонения, ну, такое, довольно печальное мероприятие. Например, представьте, сидите вы себе такой в понедельник в офисе и думаете, а ведь мог бы нормально так отдохнуть за 3 дня. Да, поэтому, чтобы потом не кусать локти, приступайте к отдыху, не откладывая. Вот пусть этот уикенд принесет вам море удовольствия. Заряжайте свои батарейки. С наступающим на вас праздником, с Днем России. Завтра все случится. Но это, опять же, будет завтра. А сегодня, между прочим, тоже великий праздник на календаре имеется. Да, потому что в этот день, но много-много лет назад, на свет появился мой дражайший коллега Евгений Вудян. Женя, дорогой, поздравляю тебя от всего сердца. Ты классный. Продолжай радовать нас, продолжай радовать слушателей. И, друзья мои, вот всеми удобными способами вы можете черкануть Жене пару строк. Уверен, все увидит, все прочитает. Ну а завтра встречайте Женю Вудяна в студии с 8 часов утра. Все как всегда. Все выходные он будет с вами. Ну а мне же разрешите на это время откланяться. Всем потрясающего вечера, восхитительных выходных. Ну и до понедельника. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть».

0: Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается аж до 33 градусов выше нуля, при этом переменно облачное небо. Остается держать кулаки за то, чтобы легкий дождик, который обещают синоптики, действительно случился, да хоть немного охладил нас. Ну а ветер при этом будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет

уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что завтра в Москве мы в какой-то момент на термометрах плюс 33 увидим. При этом предстоит нам переменно-облачное небо. Возможно, осадки в виде небольшого дождя, а ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.

Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам, до 33 градусов ожидается. При этом переменно облачное небо. Временами возможен небольшой дождик, а ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.